Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Маяк».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

фабрика рахизе буго хени багар даго арчел жоясун жулал харулеп цех ричизе буго гуни сан цурбе махулдух кифун шулане берсина бу вокзал хабида махачкала ял шул площадка ялда чалада течо

сахалада мазе, сахи шулахи, я сазе берцин

ясан, а ину каркура яс, а исан амунилан, ади идир мурад. От синия чара и чана, цойгия чарава, от сея сеху куда им, а ухти дир мурад. От синия чара и чан, цойгия чарава, от сея сеху куда им,

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой-ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандедун. Вачидун,

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: диагностика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Песня называется «How much is the fish?» «Почем нынче рыбка?» Ну, рыбка нынче у нас слишком дорогая. Это хит сезона рынка номер 2 города Махачкалы. Здесь всегда, в общем-то, «How much is the fish?» И она всегда в условных единицах. То есть у ее, по-моему, да. Если не понравится вам цена, вас отправят по этим буквам условных единицах, скажут, иди где-нибудь в другом месте купи. Всем доброе утро, пожелал Расул Улебека в вашей компании до 11.00. А это был «Скутер». И все.
1: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сейчас столица Дагестана в городе Махачкале 27 градусов тепла, облачная погода с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, хотя говорят, что осадки обязательно будут. Не знаю, поживем, увидим. Температура в среднем будет составлять 27 градусов тепла. Да, ну, в общем, на данный момент до обеда. Обедом уже 25, как принято говорить в Дагестане. А, так, ветер 3 метра в секунду северо-восточного направления. В общем, все данные, в общем-то, о погоде. Итак, что у меня с утра приключилось с нашим соседом Митричем? Ну, я вам сейчас, в общем-то, расскажу. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Итак, на две вещи даю вводную. Обратите внимание, чтобы потом было понятно, о чем, в общем-то, идет, собственно говоря, речь. Итак, 24 августа официально было объявлено о том, что концерты Канье Уэста на стадионе где-то в Москве, не знаю, Газпром-арена или так далее, они просто-напросто не состоятся. Ну, вот просто взяли и отменили, в общем-то, его концерт. Ну, это рэпер такой, в общем. Теперь далее. Слушайте, пожалуйста, меня. Послушайте, пожалуйста. Ну и уже пару дней, как, без сомнений, в медийной части нашей всея Руси прошел чемпионат крупнейших специалистов в области гадания, приуроченный к визиту в Москву директора ЦРУ США. Безоговорочным победителем турнира был признан уважаемый наш сосед Митрич, который всегда говорил и заявляет, что он ничего и ни про что, в общем-то, не знает, но хотел бы узнать. Вот суждения всевозможных телеграмных, а также всяких медийных каких-то там балаболов, в общем, о том, что визит был внезапным и неплановым, оставим на остатках их совести. Вот, в общем, Митрич, значит, меня спросил: слушай, говорит, вот это вот новость, говорит, ну ты же, говорит, наверняка, говорит, ты знаешь, наверное, почему он приезжал-то в Москву-то? Ну скажи мне, я же никому не скажу, ты же все знаешь. Я говорю, я тебе открою один секрет, только ты никому не говори. Митрич говорит: я могила, ты же знаешь, Расул. Я говорю, это официальная информация, ее вы нигде не услышите, вы услышите только лишь от меня, потому как я знаю точно, почему он приезжал. Митрич говорит: почему? Я говорю: ну, когда-нибудь мы узнаем, что директор ЦРУ прилетал в Москву в августе 26 года только лишь для того, теперь внимание, чтобы перетереть с пацанами непонятку с отменой концерта одного известного рэпера. Run!

0: Она легкая, непринужденная, она вызывает положительные эмоции. Песня Sweet Harmony группы Beloved увековечила своих авторов, став визитной карточкой этого коллектива. Музыкально же Sweet Harmony — это плавное сочетание электронных ритмов, обволакивающих синтезаторов и мягкого, почти убаюкивающего вокала. Песня построена на размеренном гимнастическом бите, который создает медитативное, знаете, такое почти трансовое настроение, а многослойные гармонии добавляют звучание, объем, конечно же, глубину. Именно эта комбинация танцевальной энергии и лирической нежности сделала песню одинаково уместной и в клубе, и в наушниках, и на прогулке, а также в ваших машинах на радиоприбой. Небольшая пауза, далее Хайбула Хайбулаев. Великолепнейшая песня. Кстати, Хайбула, доброе утро и привет от нашей радиостанции.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата» – красота вне времени.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Впервые эту песню исполнил Андрей Губин, а затем уже кавер-версию подарил Андрея Губина нам уже эту песню Аврам Руссо. Как сказал Абрам сам, получить разрешение на исполнение оказалось непростой задачей. По словам Абрама, договориться с Губиным было очень сложно из-за его замкнутого образа жизни. Процесс согласования затянулся на 3 месяца. Но затем, в общем, тот, видимо, отрезвел, и Губин, я имею в виду, и дал добро. Но не бесплатно, конечно же. Абрам сумму не назвал. Так, впереди у нас новости. Диана Гаджиева, она как всегда, как пионер, она готова. На радиоприбой. Новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной выплаты. Дагестанцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, и республика присоединится к акции «Ночь кино». Теперь подробно. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной денежной выплаты для льготных категорий граждан почти на 10%, а ее переоформление на 15%. В пресс-службе пояснили, что этого удалось достичь за счет оптимизации внутренних процессов. Помимо сокращения сроков назначения и переоформления выплат, фонд упростил порядок предоставления социальных услуг. Теперь заявления о выборе их формы рассматривают за один день. Вместе с выплатой получателям автоматически назначают набор социальных услуг. Он включает путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также лекарства и медицинские изделия. 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через систему быстрых платежей, платежную систему МИР и платежи по единому QR-коду. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом страны. Уже со следующего месяца ведомство будет централизованно получать информацию о движении денежных средств граждан через национальную систему платежных карт. Ранее Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам. Сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Таха Годи, Театре поэзии, Музее боевой славы, Дербентском, Историко-архитектурном и Археологическом музее-заповеднике и других местах. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в этом году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидеров российского проката «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военную драму «Малыш». Капремонт дороги к Агроханскому заливу продолжается в Дагестане. Готовность объекта достигла 40%. Подрядчик уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водоотвода. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, Диана меня спросила после выпуска новостей: ты чем занят? Я говорю, смотрю телек про французскую «Эммануэль». Она говорит: Алибеков, как тебе не стыдно? Я говорю: так это новости. Очередной триумф Эммануэля Макрона. Вот. Че, говорит он? Спросила Диана. Я говорю: да, он единогласно избран новым главой Всемирной ассоциации по борьбе с женским насилием в семьях. Это новости были. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения.

0: Вайла Базанала. Что это такое? Это эмоциональное восклицание, которое часто используется в фольклоре для выражения удивления, восхищения других сильных чувств. Да чего бы... Что я могу сказать? Мечта бедняка в исполнении Руслана Тупиева – это просто вай. Вайла Базанала. И еще раз. Вайла Базанала. Спасибо за песню, Руслан. 8 часов и 10 минут, время московское, четверг, сегодня 27 августа. Доброе утро, здравствуйте. Далее информация, реклама нашего спонсора. Я же всем желаю доброго утра и хорошего настроения. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. У микрофона до 11.00 работает Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Нам всегда приятно его слышать, а память о нем действительно жива, и в первую очередь его музыки, но также в историях поклонников и о том, каким он был человеком. Кстати, это Крис Ри. После его ухода 22 декабря 2025 года в возрасте 74 лет многие поклонники делились в социальных сетях теплыми словами, писали, что его музыка продолжает согревать, а его искренность и талант остаются с нами. Все абсолютно правильно. На радио «Прибой». Память о великом человеке.
1: Реклама на радио.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Не хотим нагнетать обстановку, но осень уже близка. Итак, сегодняшний день и погода, в общем-то, температура воздуха пошла с козырей. 27 градусов на данный момент, днем 27, ближе к вечеру уже 24. Так, облачно с прояснениями, как говорит главный гидрометцентр нашей необъятной, всеми любимой нашей страны, в самом сказочном городе нашей Махачкалы, республики Дагестан, все необъятные наши вселенные. Сегодня у нас осадков не ожидается, ветра практически тоже не ожидается, но, в общем, погода, как говорит гидрометцентр, будет очень хорошей.
2: Прибой. Радио

0: Каждый человек в жизни одарен особой чудесной порой, которая именуется детством. Это радостное и светлое время, когда солнце светит особенно ярко, деревья выглядят огромными великанами, а наполненные прекрасными ароматами цветы сказочно красивы. В детстве небо кажется бездонным, дождь, после которого можно побегать по лужам, самым теплым, а разноцветная радуга указывает дорогу в волшебную страну. О детстве, о детской любви, как о самом удивительном периоде жизненного пути человека, сложено немало прекрасных песен, и одну из них очень трогательно исполнил солист популярной в свое время группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Что могу сказать? Ничего. Просто великолепная песня из детства многих прозвучала на волнах радиоприбоя. Здесь без комментариев. Все. Кончено все.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
4: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Наши сотрудники здесь ходят, все поют песню какую-то, но не могут вспомнить модель автомобиля. В общем, песни поется, что она чемодан, как без ручки чемодан. А так, в общем, надежность, знаете, иностранных автомобилей в последнее время я стал замечать, вы знаете, это просто миф. Объясняю почему. Посмотрите, сколько ездит крутых иномарок. Самые крутые иномарки, в первую очередь, конечно же, появляются в Дагестане. И вот эти вот крутые иномарки все ездят с неисправными поворотными сигналами. А что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, видимо, наверное, газ или бензин появились в городе, тут чуть поболее стало у нас здесь автомобилей. Не знаю, вот все говорят, что нет топлива. Вечером вчера трасса Каспийск-Махачкала, центр Махачкалы, да и вообще город Каспийск. Просто, знаете, такого движения, я не знаю, я за последнее время не видел просто-напросто ближе к вечеру после обеда. Еще говорят, что топлива нет. Так, не вижу, где у нас ограничение движений, где можно было бы просто придраться к тому, чтобы сказать, что у нас здесь есть пробки. Нет, нет пробок. В одном месте только лишь вот смотрю. По старой Каспийской трассе. По старой Каспийской трассе, в общем-то, небольшое скопление автомобилей в районе издательства и вот до проспекта с Петра Первого до Насрутдинова. Вот, собственно говоря, и все. Больше нигде не наблюдается. Вот центр где-то здесь. Центр, а что-то центр. Центр, ближе к площади. Да, немного, всего лишь немного. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что правила дорожного движения, собственно говоря, никто не отменял. Счастливого пути вам. Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: Здесь все очень просто. Музыкальная редакция ставит песни, а мы должны выходить на каких-то комментариях, да. И вот они мне написали: помнишь мелодию? Конечно, помню. Легкий синтезатор, чуть пластмассовый бит. Андрей Григорьев Аполлонов с обаятельной улыбкой. И вот это вот... А ты не сдерживай слез. «Реви» не просто очередной хит «Иванушек». Это трек, который попал в переходный этап русской музыки. Песня, которая родилась в 2000-м, выстрелила где-то в 2001-м. Так и осталась между. Ни в 90-х, ни в 2000-х, ни в попсе, ни в роке, ни в иронии, ни в пафосе. Ну, где-то между, везде. Да, конечно, эта песня никогда не станет тучами. Она не вызывает слез у поколения 90-х. Она не осталась в плейлистах «Золотые хиты». Но трек точно оставил след в истории. Для многих это лучший трек группы. И главный секрет в том, что мы тогда не хотели глубины, хотели просто включить и потанцевать. Конечно же, помню «Иванушки Интернешнл», радио «Прибой».
1: Как птицу любовь корми с руки.
2: Реклама.
3: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
10: Табасаранская поговорка.
11: Хадунуга ахур, ардуну ишуру.
12: Кто летом спал, зимой заплачет.
10: Радио «Прибой».

0: Очередная перепевка, но перепевка в очень хорошем качестве. Здесь на волнах радио Прибой. Кто спели? Анна Кап. Далее тоже новости в нашем эфире, как обычно, на начале часа. Супагерл, ее зовут Диана Гаджиева. Да нет, я просто кофе сижу пью, поэтому Диан немножко запутался.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вступают в силу новые правила уличной торговли. В Махачкале устанавливают современные мусорные евроконтейнеры. И фестиваль современного искусства «Нарма» прошел в Дербенте. Теперь подробно. Нестационарные торговые объекты на частных земельных участках не будут устанавливать стихийно. Они войдут в муниципальную схему размещения и должны соответствовать определенному архитектурному облику. В круг лиц, которые имеют право торговать в НТО, вошли самозанятые граждане. Такой закон вступает в силу 1 сентября. Физические и юридические лица получили возможность направлять через МВД информацию о себе гражданину, которого они хотят найти. В заявлении, которое можно подавать через госуслуги, нужно указать информацию о себе и причину поиска. Правоохранители передадут эти сведения разыскиваемому, и тот сам решит, нужно ли ему устанавливать контакт с заявителем. Кроме того, собственник жилого помещения получит право узнать адресно-справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, без их согласия. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» ДАКЭнерго за 7 месяцев года провели плановый ремонт более 700 трансформаторных подстанций в Дагестане. Технические мероприятия выполнены в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях зимнего периода. Основные работы на энергообъектах включали ремонт трансформаторов и выключателей, замену изношенных корпусов, а также устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. В Махачкале продолжается установка новых современных евроконтейнеров, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Они отличаются повышенной прочностью и эргономичностью, призваны не просто оптимизировать процесс сбора мусора, но и значительно снизить эксплуатационные расходы, а также облегчить труд городских коммунальных служб. Модернизация контейнерного парка способствует улучшению санитарного состояния и формированию эстетичного внешнего облика столицы. Третий фестиваль современного искусства «Нарма», который прошел в Дербенте, посетили порядка 20 тысяч человек. В рамках творческой программы фестиваля прошло 56 культурно-просветительских мероприятий. Особый блок программы развернулся на территории завода «Дербент-Вино», расположенного рядом с северной крепостной стеной VI века. В производственных цехах были интегрированы объекты современного видеоарта и звуковые инсталляции. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Молодая дама ходит по стихийному рынку, ну, по базару, да, и все время говорит: что это у вас тут сыр такой дорогой, что это у вас тут такое вот все дорогое-то? Ей говорят: милая, это не сыр дорогой, это ты замуж неудачно вышла. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Именно так называлась песня в исполнении Стаса Михайлова и Мина, которая прозвучала, уже практически прозвучала в нашем эфире. Кстати, запомните эту песню. Я знаю, что это хитовая песня в дальнейшем, и вы, несомненно, будете ее заказывать в рамках программы «Час желаний», который два раза в день на радиоприбой с 12 до 13.00 и с 17 до 18.00. Именно в это время мы работаем по заявкам. В другое время по заявкам мы не работаем. Далее реклама спонсора. Всем доброго утра, всем хорошего четверга и солнечного вам настроения. Из эфирной студии «Радио Прибой» передал Расул Алибеков. А
1: над нами плачут небеса. Кырджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: Очень интересное сообщение получил. Этой осенью только я тебя согрею. Подпись «Батарея». Спасибо и на том добром, теплом слове. 27, днем плюс 25, 27. Сейчас на данный момент ветер слабый. Дождя на данный момент тоже не ожидается. Хорошая погода.
0: Радио «Прибой».

0: А все хорошее, конечно же, и есть мечта. Об этом человеке надо сказать очень красиво и интересно, потому как он заслуживает самого пристального внимания. Но... Да без проблем, конечно же, скажем. Вы знаете, его песни — это история целой эпохи, яркой, полной надежд. Сегодня, когда ему исполняется 80 лет, голос и мелодии Юрия Антонова по-прежнему звучат саундтреком к нашей коллективной памяти. Этот музыкант словно архитектор эмоций, чьи аккорды сплели культурный код миллионов. Ну и, конечно же, главное — десятки миллионов проданных пластинок, музыка к кинофильмам около 400 песен. Цифры, ставящие его рядом с такими известными величинами, как Queen и Элвис Пресли. Нам очень приятно было вспомнить творчество этого легендарного музыканта, который отметился на волнах радио «Прибой» в 9 часов и 35 минут по московскому времени. На данный момент у меня все. Я заканчиваю этот блог и Юрию Антонову слова, как я уже говорил, особой благодарности.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Но если говорить по жанру, то это энергичная танцевальная музыка в стиле хаос. Электрохаус или же прогрессив хаус. А еще эта песня называется Club Hit 2006. Или же трек славы. Это работа российского диджея, продюсера, диджея Ромео. Настоящее имя Алексей Ушаков. Песня вышла в 2006 году. Ну и оставила, конечно же, на площадках хауса свой неизгладимый след. Далее реклама спонсора. Ну и Do It Hurts. Они расскажут нам историю под названием Hold On To Me.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной выплаты. Дагестанцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, и республика присоединится к акции «Ночь кино». Теперь подробно. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной денежной выплаты для льготных категорий граждан почти на 10%, а ее переоформление на 15%. Пресс-службе пояснили, что этого удалось достичь за счет оптимизации внутренних процессов. Помимо сокращения сроков назначения и переоформления выплат, фонд упростил порядок предоставления социальных услуг. Теперь заявления о выборе их формы рассматривают за один день. Вместе с выплатой получателям автоматически назначают набор социальных услуг. Он включает путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также лекарства и медицинские изделия. С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через систему быстрых платежей, платежную систему МИР и платежи по единому QR-коду. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом страны. Уже со следующего месяца ведомство будет централизованно получать информацию о движении денежных средств граждан через национальную систему платежных карт. Ранее Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам. Сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Таха Годи, Театре поэзии, Музее боевой славы, Дербентском, Историко-архитектурном и Археологическом музее-заповеднике и других местах. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в этом году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидеров российского проката «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военную драму «Малыш». Капремонт дороги к Агроханскому заливу продолжается в Дагестане. Готовность объекта достигла 40%. Подрядчик уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водоотвода. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: жизнь — это да, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра.
1: Я не знаю этот дуэт, но дуэт отвечает всем особенностям российской сцены. О ком-то поют песню, только не о себе. А Татьяна Буланова, Константин Костомаров, «Ди Каприо» — так называлась песня. Одна из самых новых от музыкальной редакции на волнах радио «Прибой». Реклама спонсора, ее никто не отменял. А далее золотая коллекция нашей радиостанции, группа «Саваш», ну или же так он называется, «Саваш Tonight». Расул Алибеков, всем доброе утро, хорошего настроения. Услышимся очень скоро.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Вот анцун хараучи хабач агуукуна.
12: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
13: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Диля Макла.
1: Погода. Как говорят синоптики, подумаешь, лето лишили. К счастью, отнять у нас осень, ни у кого рука не поднимется. Прогноз погоды на волнах нашей радиостанции. Наша радиостанция – это радиоприбой. А 27 сейчас, днем плюс 25. Осадки, ну, на этой неделе ожидаются, а сегодня, говорит гидрометцентр, что не будет. 3 метра в секунду ветер северо-восточного направления, днем плюс 24-25. А градусов тепла соответственно. Ани Лорак, далее Самата-Псамата. Григорий Лепс, Елена Север и Стинг. Далеко не полный список тех, кого мы обязательно услышим на волнах радио Прибой. Но прежде реклама спонсора.
2: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева,

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
3: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: мерцание воздуха. Помнишь? Звуки скрипки, гитара. Слышишь? Светлячки зажигалок в темном портере. И голос. Помнишь?
1: Привет, меня зовут Стинг.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вступают в силу новые правила уличной торговли. В Махачкале устанавливают современные мусорные евроконтейнеры. И фестиваль современного искусства «Нарма» прошел в Дербенте. Теперь подробно. Нестационарные торговые объекты на частных земельных участках не будут устанавливать стихийно. Они войдут в муниципальную схему размещения и должны соответствовать определенному архитектурному облику. В круг лиц, которые имеют право торговать в НТО, вошли самозанятые граждане. Такой закон вступает в силу 1 сентября. Физические и юридические лица получили возможность направлять через МВД информацию о себе гражданину, которого они хотят найти. В заявлении, которое можно подавать через госуслуги, нужно указать информацию о себе и причину поиска. Правоохранители передадут эти сведения разыскиваемому, и тот сам решит, нужно ли ему устанавливать контакт с заявителем. Кроме того, собственник жилого помещения получит право узнать адрес на справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, без их согласия. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» ДАКЭнерго за 7 месяцев года провели плановый ремонт более 700 трансформаторных подстанций в Дагестане. Технические мероприятия выполнены в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях зимнего периода. Основные работы на энергообъектах включали ремонт трансформаторов и выключателей, замену изношенных корпусов, а также устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. В Махачкале продолжается установка новых современных евроконтейнеров, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Они отличаются повышенной прочностью и эргономичностью, призваны не просто оптимизировать процесс сбора мусора, но и значительно снизить эксплуатационные расходы, а также облегчить труд городских коммунальных служб. Модернизация контейнерного парка способствует улучшению санитарного состояния и формированию эстетичного внешнего облика столицы. Третий фестиваль современного искусства «Нарма», который прошел в Дербенте, посетили порядка 20 тысяч человек. В рамках творческой программы фестиваля прошло 56 культурно-просветительских мероприятий. Особый блок программы развернулся на территории завода «Дербент-Вино», расположенного рядом с северной крепостной стеной 6 века. В производственных цехах были интегрированы объекты современного видеоарта и звуковые инсталляции. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

Друзья мои, на волнах радио привет программе «Ретро» Алис Амон. Яркий пример того, как артист может стать знаменитым, исполнив лишь одну песню. Но слава капризная и быстротечна, друзья мои. Артистка дважды поднималась с триумфа, но падала, ошибалась, искренне любила. Но главное, что они ни в чем она не жалеет. И в истории российской эстрады есть певицы, которые покоряют не только российское, которое покоряется, но раз и навсегда. Однажды, взлетев звездам, даже спустя годы, они не исчезают в тени забвения. И Алиса Мун, одна из таких, с песней «Алмаз», была только что, почти в начале часа, на наших волнах. 27 августа, друзья мои. Прощай, лето, слава богу. Четверг на дворе, друзья. Меня зовут Адам, я с большим удовольствием приветствую каждого и всех здесь в программе «Ретро». И у нас отличный плейлист ждет нас впереди из песен из прошлого. Песни, воспоминания, ностальгии. Итак, встретимся в одной компании. Всем доброго дня и салам алейкум.

0: века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Друзья мои, Михаил Боярский и его трек «Спасибо, родная». Кстати, Боярский уже давно перешедший в статус живой легенды, россыпь ролей в театре и кино, также музыкальная карьера, сделавшая его настоящим героем России. Сейчас Д'Артаньян России, всея Руси, скажу, почти не появляется в медийном пространстве, предпочитая жить тихой семейной жизнью с женой, детьми и внуками. 11:48, время точное. Из столицы, из Махачкалы, мы приветствуем всех и каждого. Наслаждайтесь хорошими песнями. Здесь в программе «Ретро» Кен Лазло и Марина Журавлева заходят в музыкальный час очень скоро. И программа по заявкам с полудня, друзья мои, на 8-988-291-1007 на МАКС. Уже начинайте писать свои поздравления и приветы для родных, близких и друзей. Зовут меня Адам. Сейчас реклама.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: праздновал победу, не только выпуская одну за другой пластинки, друзья мои, расходился с огромным тиражом, но я выступаю по всей стране, ее голос звучал и в известных фильмах, а тогда еще из каждой колонки, на рынках, на автовокзалах, в общем, повсюду. Почему в одночасье Журавлева Марина покинула страну и больше не возвращалась, это целая история. Программа «Ретро». Друзья мои, всем доброго дня, новый музыкальный час грядет, будьте с нами, новости.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.
3: Судакар.
1: Навалак.
3: Карата.
1: Дылым.
3: Ярак Казмоляр.
4: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
1: На Радиоприбой новости. Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменится порядок проведения МРТ и рентгена. В Дагестане завершили строительство нового микрорайона для пострадавших от паводков и в республике бесплатно проверят зрение детей. Теперь подробно. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила проведения рентгенологических исследований. Теперь в частных клиниках можно будет сделать МРТ без направления врача. Это предполагает приказ Минздрава, размещенный на портале официального опубликования правовых актов. Оценивать наличие показаний и противопоказаний будет рентгенолог непосредственно перед исследованием. С сентября начинает действовать приказ Минпросвещения, который фиксирует правила использования мобильных телефонов во время учебного процесса. Приказ ведомства имеет исключительно технический характер и лишь повторно фиксирует действующие нормы относительно использования смартфонов на уроках. В документе уточняется, что во время занятий учащимся запрещено пользоваться телефонами, кроме ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников, а также иных чрезвычайных обстоятельств. В поселке Мамедкала Дербентского района завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Отмечается, что в микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. В ближайшее время пострадавшие от стихии жители получат ключи от новых домов. В Министерстве здравоохранения анонсировали бесплатную республиканскую акцию по скрининговому обследованию детского зрения. Она пройдет уже завтра в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. В Минздраве Дагестана отметили, что проверка зрения перед началом школьных занятий – это необходимая мера. С сентября школьники столкнутся с повышенными зрительными нагрузками, чтением, письмом, работой за интерактивными досками и персональными компьютерами. В Махачкале 29 августа на стадионе «Труд» состоится Всероссийская спартакиада среди трудящихся, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. К участию приглашаются трудовые коллективы и работающие граждане в составе физкультурно-спортивных объединений. В программе события – баскетбол, волейбол, легкая атлетика и другие виды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно.
9: На радио Прибой.
10: На радио Прибой.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки.
1: «Прибой».
2: Юрек. Юрек.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Час желаний.
8: Итак, друзья мои, 12.17 уже в московское время. Вы слушаете радио «Прибой». Здесь мы начинаем программу по заявкам. Кстати, вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007, чтобы передавать приветы, поздравлять и все прочее. Конечно, самое главное, послушать хорошую, любимую музыку. Подарите ее всем слушателям радиостанции «Прибой». Ну что ж, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний». Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио. Привет, друзья мои. 8-988-291-1007. На Макс пишем ваши сообщения. Пишите, то есть. И они будут зачитаны до конца этого музыкального часа. Одно из первых сообщений долетело до нас вот такого содержания. Добрый день, Дагестану и радиостанции «Прибой». С уважением и с любовью слушаем вас ежедневно. Хотим поздравить наших молодых Расула и Айшат со свадьбой долгожданной. От родных поставьте «Небо Успенское». Что ж, молодоженов Расула и Айшат, мы поздравляем с бракосочетанием, присоединяемся к поздравлению, и музыкальные презенты от родных мы включаем для вас, собственно, тоже, в первую очередь, «Любовь Успенская», песня «Небо» в программе «Час желаний».

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Программа продолжается. Вы можете тоже писать в чат на 8-988-291-1007 на Макс. И вот следующее сообщение. Приветствуем радиостанцию «Прибой», и всех слушателей. Передаю добрые слова родному Кизляру и моим самым близким Аиде, Зареме и дяде Саиду. Можно песню «Две половины» Даниэля Гарунова и Дины Мериуци. Ну что ж, Кизляр, большой привет вашим родным, Аиде, Зареме и дяде Саиду тоже. От вас, не подписавшегося нашего слушателя, большой привет и добрые пожелания. И песня готова звучать, и она уже в эфире. «Две половины» Даниэль Гарунов и Дина Мериуци.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан
3: на одной волне.
4: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.
0: Реклама.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
11: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
12: Выбирай!
13: Выбирай то, что нравится!
14: Ну что ж, друзья мои, мы перешли вторую половину этого музыкального часа программы по заявкам. 8-988-291-1007 на Макс. Пишите до конца часа, чтобы вы могли передать привет и поздравить своих близких, знакомых, друзей. Итак, добрый день, хорошего дня всем в станции и всему городу Кизляр, пишут нам дальше. Пусть ваш день пройдет чудесно, у каждого можно попросить песню «Шамо», «Чигири», и пусть ваш день пройдет гладко, дописал наш слушатель. Ну что ж, большое спасибо, город Кизляр, и наш слушатель, вы. С большим удовольствием исполняем вашу просьбу. Для вас мы шлем этот музыкальный презент «Чигири» в исполнении «Шамо».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой.
1: Программа по заявкам на волнах радио «Прибой». Друзья мои, представляют ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения из золота, из серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: С Адамом Будагиловым.
2: Друзья мои, без четверти, час дня, точное время. Вы слушаете радио «Прибой», и здесь программа по заявкам «Час желаний». Сообщение следующее. Салам алейкум, Адам и Прибой. Мы едем по федеральной трассе в сторону Дербента, и для нас Крис Ри, «Road to Hell», для Шамиля Крепуша от «Рамазика». Большим удовольствием я бы тоже послушал бы «По трассе ехая». Это замечательный трек от Криса Ри. Друзья мои, с большим удовольствием для Шамиля Крепыша. Вот «Рамазика» мы поставим эту песню. И вот, друзья, на самом деле, музыкальные эпохи, модные поветрия, скажем, сменяют друг друга, но некоторые голоса и мелодии остаются с нами навсегда. Такие, как Криса Ри. Один из лучших шедевров в его репертуаре «The Road to Hell» специально для вас, ребята.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк-кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк-кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк-кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк-кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
11: Ну что, друзья мои, финальные минуты программы «Час желаний» на это время 12.51 в Дагестане. Доброго дня, радиостанция «Прибой». Знаю, у вас есть фонотеки песни Владимира Карафетова и есть песня на слова великого поэта Расула Гамзатова. Называется «Кардиограммы». Может, для меня Тимура и для рядом сидящих Алексея и Хамзата. Благодарю. Написал вот Тимур. Собственно, я думаю, это он. И с большим удовольствием, конечно, да, есть в эфире у нас фонотеки песни Владимира Карафетова. Одна из них называется «Кардиограммы», слова на которые написал великий поэт Расул Гамзатов. И это песня специально для Тимура, для Алексея. И Хамзат звучит в программе «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой».

0: На радио Прибой «Час желаний».
1: Ну что, друзья мои, 12.55. У нас информация о том, что прекрасный спонсор представляет программу «Час желаний», ювелирный салон. Дорогие друзья, уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам. Это спонсор программы «По заявкам». Ну что ж, друзья мои, с 12 до 13 и каждый день из 17 до 18 наш «Волнах» проходит эта программа, где вы можете писать, передавать приветы своим родным, близким, друзьям и, конечно, поздравлять с праздниками. Делайте это с большим удовольствием, делайте это с радостью и радуйте своих близких и родных. Приглашаю вас в новый музыкальный час буквально через 3 минуты. А пока слушаем еще один трек.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вырастет допустимый предел сверхурочной работы. Пенсионеры Дагестана, проживающие в сельской местности, получают надбавку, и в Дербенте заморожена ставка туристического налога. А теперь подробно. Россиянам с 1 сентября разрешат вдвое больше работать сверхурочно. Максимальный лимит в России увеличится со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщили в Общественной палате по контролю и работе с обращениями граждан. Максимальное количество баллов за основной государственный экзамен следующего года по русскому языку увеличено с 37 до 38. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Изменения связаны с корректировкой системы оценивания заданий, требующих написания сочинения рассуждения на основе опорного текста. Кроме того, решено обновить формат итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Количество заданий сократится с 4 до 3, а подробный пересказ текста заменит беседы по прочитанному материалу. Неработающие пенсионеры Дагестана, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в аграрной сфере, имеют право на надбавку 25% от фиксированной выплаты к пенсии. В республике ее уже получают около 11 тысяч человек, сообщили в региональном отделении социального фонда. Надбавка сохраняется даже при переезде в город. В список льготных профессий входят механизаторы, ветеринары, агрономы, пчеловоды и другие специалисты. Эксперты РИА Новости подвели итоги исследования, посвященного доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей. Минимальный показатель зафиксирован в Дагестане – 5%. Для сравнения, максимальное значение отмечено в Мурманской области – более 14%, что подтверждает существенную дифференциацию нагрузки на бюджеты домохозяйств в зависимости от региона. Ставку туристического налога в этом году в Дербенте заморозили. Она остается на уровне прошлого года и составляет 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято из-за падения турпотока в мае-июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий и объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня. Все это привело к оттоку туристов и убыткам гостиниц. Бизнесмены обратились за поддержкой к властям города. Отмечу, что туристический налог в Дербенте ввели с 1 января прошлого года. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Реклама на радио.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Et tout pour le faire.

0: Сабасаранская поговорка.
1: От мирадван от рахты, рад учурабундар.
2: А мост не чинит, пока человек с него не упадет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
10: Радио «Прибой» в Буйнакске.
11: Радио «Прибой» в Дербенте.
10: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
11: Радио «Прибой» в Махачкале.
12: Радио «Прибой» в Кизляре.
13: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой» в Дербенте.
8: 101 FM.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменится порядок проведения МРТ и рентгена. В Дагестане завершили строительство нового микрорайона для пострадавших от паводков и в республике бесплатно проверят зрение детей. Теперь подробно. В России с 1 сентября начнут действовать новые правила проведения рентгенологических исследований. Теперь в частных клиниках можно будет сделать МРТ без направления врача. Это предполагает приказ Минздрава, размещенный на портале официального опубликования правовых актов. Оценивать наличие показаний и противопоказаний будет рентгенолог непосредственно перед исследованием. С сентября начинает действовать приказ Минпросвещения, который фиксирует правила использования мобильных телефонов во время учебного процесса. Приказ ведомства имеет исключительно технический характер и лишь повторно фиксирует действующие нормы относительно использования смартфонов на уроках. В документе уточняется, что во время занятий учащимся запрещено пользоваться телефонами, кроме ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровья учеников и сотрудников, а также иных чрезвычайных обстоятельств. В поселке Мамедкала Дербентского района завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Отмечается, что в микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. В ближайшее время пострадавшие от стихии жители получат ключи от новых домов. В Министерстве здравоохранения анонсировали бесплатную республиканскую акцию по скрининговому обследованию детского зрения. Она пройдет уже завтра в Центре микрохирургии глаза в Каспийске, его филиале в Махачкале, а также в детских поликлиниках городов и районов. В Минздраве Дагестана отметили, что проверка зрения перед началом школьных занятий – это необходимая мера. С сентября школьники столкнутся с повышенными зрительными нагрузками, чтением, письмом, работой за интерактивными досками и персональными компьютерами. В Махачкале 29 августа на стадионе «Труд» состоится Всероссийская спартакиада среди трудящихся, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. К участию приглашаются трудовые коллективы и работающие граждане в составе физкультурно-спортивных объединений. В программе события – баскетбол, волейбол, легкая атлетика и другие виды. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Небесный огонь, алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

Друзья мои, на волнах радио «Прибой», Паста и Полина Гагарина открыли новый музыкальный час песни «Феникс». Кстати, это третья совместная работа Басты и Полины Гагариной. Песня, конечно, «Феникс» — это песня птицы, которая сгорает в пламени, но возрождается из пепла. Это метафора, друзья мои, того, что пережитые испытания не становятся приговором, а становятся топливом для нового взлета. С новым музыкальным часом. Всем доброго дня. Те, кто остается с нами, присоединился к нашей компании. Мы из Дагестана, радио «Прибой». 27 августа, четверг. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. Всем отличного настроения. И, друзья мои, напомню о том, что в субботу, 29 августа в 10:00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы – психологическая поддержка школьников и родителей. Напоминаю, в субботу, 29 августа в 10:00. Тема «Психологическая поддержка школьников и родителей». Radio Prebois, the best radio on 100.7 FM.

0: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

Друзья мои, 2 часа 56, время в Махачкале. Вы слушаете радио «Прибой», и здесь один из участников корейской группы BTC Чимин и его песня «Ху», где влюблен в образ, в идею человека, которого еще не встретил. Песня о том, как не просто жить чувством, твое сердце уже занято кем-то неизвестным. Всем хорошего дня, друзья мои. Находитесь в своем, чувствуйте правильно, красиво. Получайте удовольствие от хорошей музыки, звучит на волнах радио «Прибой». С вами был Адам. Всем хорошего продолжения. Последний трек Леонида Агутина «Золото».

0: Баба Юрт.
1: Гимри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вырастет допустимый предел сверхурочной работы. Пенсионеры Дагестана, проживающие в сельской местности, получают надбавку, и в Дербенте заморожена ставка туристического налога. А теперь подробно. Россиянам с 1 сентября разрешат вдвое больше работать сверхурочно. Максимальный лимит в России увеличится со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщили в Общественной палате по контролю и работе с обращениями граждан. Максимальное количество баллов за основной государственный экзамен следующего года по русскому языку увеличено с 37 до 38. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Изменения связаны с корректировкой системы оценивания заданий, требующих написания сочинения рассуждения на основе опорного текста. Кроме того, решено обновить формат итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников. Количество заданий сократится с 4 до 3, а подробный пересказ текста заменит беседы по прочитанному материалу. Неработающие пенсионеры Дагестана, проживающие в сельской местности и имеющие не менее 30 лет стажа в аграрной сфере, имеют право на надбавку 25% от фиксированной выплаты к пенсии. В республике ее уже получают около 11 тысяч человек, сообщили в региональном отделении социального фонда. Надбавка сохраняется даже при переезде в город. В список льготных профессий входят механизаторы, ветеринары, агрономы, пчеловоды и другие специалисты. Эксперты РИА Новости подвели итоги исследования, посвященного доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах российских семей. Минимальный показатель зафиксирован в Дагестане – 5%. Для сравнения, максимальное значение отмечено в Мурманской области – более 14%, что подтверждает существенную дифференциацию нагрузки на бюджеты домохозяйств в зависимости от региона. Ставку туристического налога в этом году в Дербенте заморозили. Она остается на уровне прошлого года и составляет 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято из-за падения турпотока в мае-июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий и объявления чрезвычайной ситуации регионального уровня. Все это привело к оттоку туристов и убыткам гостиниц. Бизнесмены обратились за поддержкой к властям города. Отмечу, что туристический налог в Дербенте ввели с 1 января прошлого года. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Вы слушаете Радио Прибой.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68-11-68.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмине создали подкомиссию по бесперебойному функционированию экономики. В Дагестане растет интерес к профессии учителя, и Росгвардия Республики усилила проверку антитеррористической защищенности школ. Теперь подробно. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных сфер экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщается на сайте Кабмина. Среди ключевых задач – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных сферах экономики, выработка мер, призванных обеспечить нормальную работу таких объектов, контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий и многое другое. Абитуриенты республики все чаще выбирают профессию учителя. Дагестанский государственный педагогический университет имени Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений. Это на 20% больше, чем в прошлом. Рост интереса к профессии в республике совпал с общероссийскими тенденциями. На программы вузов подведомственных Минпросвещения России подано свыше 714 тысяч заявлений. В Дагестане сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вышли на финальный этап проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает пресс-служба ведомства. Комиссии, в состав которых также вошли представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и Миноборнауки региона, оценивают соответствие объектов нормам комплексной безопасности. В центре внимания инспекторов – работоспособность систем видеонаблюдения, рамок, металлодетекторов, охранной сигнализации, тревожных кнопок. Сотрудники МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся производством, хранением и сбытом контрафактной учебной литературы. Выявлены 4 подпольные типографии, 3 в Ростовской области и 1 в Дагестане. По предварительным данным, правообладателю причинен ущерб более 65 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения Хасавюрта переходят на 5-дневную учебную неделю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Решение принято в соответствии с едиными федеральными образовательными программами и региональными рекомендациями. Отмечено, что 5-дневная учебная неделя позволит по-новому выстроить баланс между учебой, дополнительным развитием и полноценным отдыхом. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Много солнечного света – это лето, лето, лето.
4: С нами навстречу лету.
2: Слушай «Прибой».

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.
1: Аварская поговорка.
2: Чаран квакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
3: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
0: Радио Прибой.

0: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной выплаты. Дагестанцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, и республика присоединится к акции «Ночь кино». Теперь подробно. Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной денежной выплаты для льготных категорий граждан почти на 10%, а ее переоформление на 15%. Пресс-службе пояснили, что этого удалось достичь за счет оптимизации внутренних процессов. Помимо сокращения сроков назначения и переоформления выплат, фонд упростил порядок предоставления социальных услуг. Теперь заявления о выборе их формы рассматривают за один день. Вместе с выплатой получателям автоматически назначают набор социальных услуг. Он включает путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также лекарства и медицинские изделия. С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через систему быстрых платежей, платежную систему МИР и платежи по единому QR-коду. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом страны. Уже со следующего месяца ведомство будет централизованно получать информацию о движении денежных средств граждан через национальную систему платежных карт. Ранее Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам. Сегодня в районах Дагестана пройдут сильные дожди, а скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Жителям и гостям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться подальше от линии электропередачи деревьев. В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112. Дагестан 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Показы пройдут в Национальном музее Дагестана имени Таха Годи, Театре поэзии, Музее боевой славы, Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике и других местах. Зрителям покажут 4 фильма, вышедших в этом году, картину о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также лидеров российского проката «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военную драму «Малыш». Капремонт дороги к Агроханскому заливу продолжается в Дагестане. Готовность объекта достигла 40%. Подрядчик уже уложил 2 километра нижнего слоя асфальта. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участка 15 километров. Сейчас специалисты также готовят основание земляного полотна и устанавливают водопропускные трубы для обеспечения водоотвода. И о курсах валют. На сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Жизнь твоя. Музыка.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68. Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Радио «Прибой». Голоса родного края.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Кабмине создали подкомиссию по бесперебойному функционированию экономики. В Дагестане растет интерес к профессии учителя, и Росгвардия Республики усилила проверку антитеррористической защищенности школ. Теперь подробно. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных сфер экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщается на сайте Кабмина. Среди ключевых задач – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в отдельных сферах экономики, выработка мер, призванных обеспечить нормальную работу таких объектов, контроль за их своевременным восстановлением, минимизация негативных социально-экономических последствий и многое другое. Абитуриенты республики все чаще выбирают профессию учителя. Дагестанский государственный педагогический университет имени Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений. Это на 20% больше, чем в прошлом. Рост интереса к профессии в республике совпал с общероссийскими тенденциями. На программы вузов подведомственных Минпросвещения России подано свыше 714 тысяч заявлений. В Дагестане сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вышли на финальный этап проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает пресс-служба ведомства. Комиссии, в состав которых также вошли представители МЧС, МВД, Роспотребнадзора и Миноборнауки региона, оценивают соответствие объектов нормам комплексной безопасности. В центре внимания инспекторов – работоспособность систем видеонаблюдения, рамок, металлодетекторов, охранной сигнализации, тревожных кнопок. Сотрудники МВД пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, занимавшейся производством, хранением и сбытом контрафактной учебной литературы. Выявлены 4 подпольные типографии, 3 в Ростовской области и 1 в Дагестане. По предварительным данным, правообладателю причинен ущерб более 65 миллионов рублей. Общеобразовательные учреждения Хасавюрта переходят на 5-дневную учебную неделю. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Решение принято в соответствии с едиными федеральными образовательными программами и региональными рекомендациями. Отмечено, что 5-дневная учебная неделя позволит по-новому выстроить баланс между учебой, дополнительным развитием и полноценным отдыхом. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
7: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России вступают в силу новые правила уличной торговли. В Махачкале устанавливают современные мусорные евроконтейнеры. И фестиваль современного искусства «Нарма» прошел в Дербенте. Теперь подробно. Нестационарные торговые объекты на частных земельных участках не будут устанавливать стихийно. Они войдут в муниципальную схему размещения и должны соответствовать определенному архитектурному облику. В круг лиц, которые имеют право торговать в НТО, вошли самозанятые граждане. Такой закон вступает в силу 1 сентября. Физические и юридические лица получили возможность направлять через МВД информацию о себе гражданину, которого они хотят найти. В заявлении, которое можно подавать через госуслуги, нужно указать информацию о себе и причину поиска. Правоохранители передадут эти сведения разыскиваемому, и тот сам решит, нужно ли ему устанавливать контакт с заявителем. Кроме того, собственник жилого помещения получит право узнать адресно-справочную информацию в отношении лиц, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности, без их согласия. Специалисты филиала Россети «Северный Кавказ» «ДакЭнерго» за 7 месяцев года провели плановый ремонт более 700 трансформаторных подстанций в Дагестане. Технические мероприятия выполнены в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях зимнего периода. Основные работы на энергообъектах включали ремонт трансформаторов и выключателей, замену изношенных корпусов, а также устаревших выключателей и разъединителей на современные аналоги отечественного производства. В Махачкале продолжается установка новых современных евроконтейнеров, об этом сообщает пресс-служба мэрии. Они отличаются повышенной прочностью и эргономичностью, призваны не просто оптимизировать процесс сбора мусора, но и значительно снизить эксплуатационные расходы, а также облегчить труд городских коммунальных служб. Модернизация контейнерного парка способствует улучшению санитарного состояния и формированию эстетичного внешнего облика столицы. Третий фестиваль современного искусства «Нарма», который прошел в Дербенте, посетили порядка 20 тысяч человек. В рамках творческой программы фестиваля прошло 56 культурно-просветительских мероприятий. Особый блок программы развернулся на территории завода «Дербент-Вино», расположенного рядом с северной крепостной стеной 6 века. В производственных цехах были интегрированы объекты современного видеоарта и звуковые инсталляции. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты. По-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
5: На Радио Прибой Притчи народов мира.
1: Радио «Прибой».
0: Отличный день, отличная музыка.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай Родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию, крыша которой не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля, район тысячи мелочей, 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61 17 13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Обшуих алях хорубдар.
2: Прошедший день не возвращается.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
5: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая греет

воде простые песни из незатейливых стихов. Здесь в каждом доме ждут гостей и мусульмане, и евреи, и православные –

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте 103.4 FM.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Ночь распродаж в строительном гипермаркете «Бисмар». Только в эту субботу с 18 часов до полуночи скидки от 5 до 70%. Но поторопитесь, количество аукционных категорий товаров ограничено. За подробностями обращайтесь к нашим консультантам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
8: Музыка, которая греет душу.
10: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
11: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: В ауле друга надо иметь, а в дороге товарища.
2: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой.
2: Задаем настрой.
1: Реклама.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
8: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-300.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском

0: В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Маме звонит, иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, Прибой!

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Табасаранская поговорка.
2: Кучлин манзил ярхиб даршул.
3: Лжи — короткое расстояние.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-8. 292-47-47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

0: или без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: планете люди ищут половинки, на воде рисуют разные картинки. Годы убегают, половинки нету, и уже с другою ты идешь по свету. Вот и вся любовь,
1: вот и вся любовь,
0: быстрая река,

надо. Хочешь, я вернусь, но не навсегда. Ты же не забудешь, сколько песен спета, сколько рук холодных в твоих руках согретых.

хочешь, я вернусь, но не навсегда. Собираю вещи, ставлю в коридоре, слезы на прощание, как две капли в море. Если через годы не умрет надежда,